0: Трек Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: When we recognize

Венеции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

крутых диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: Про погоду в воскресенье даже и сказать особо нечего. Как-то все одинаково. По всей стране преимущественно пасмурно, ну или как в Бресте, например, облачно с прояснениями, без осадков и около 18 градусов тепла.
1: Погода. По материалу.

0: Ейск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено.
1: Категория 6+.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Салваторе Ганачи выпустил трек «Duck, Duck, Duck». Шведский продюсер Салваторе Ганачи представил новую композицию «Duck, Duck, Duck», созданную специально для файтинга «Fatal Fury City of the Wolves». Трек был выпущен сразу после того, как персонаж Duck King стал доступен в игре. Сам Ганачи также является играбельным героем в этой вселенной, поэтому его связь с проектом выходит далеко за рамки обычного саундтрека. Композиция выдержана в темпе 135 BPM с диско-влияниями и элементами звукового дизайна игры. Слушаем!

0: Про погоду в воскресенье даже и сказать особо нечего. Как-то все одинаково. По всей стране преимущественно пасмурно, ну или как в Бресте, например, облачно с прояснениями, без осадков и около 18 градусов тепла.
1: Погода. По материалам ресурса.

0: Твои выходные правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Да, вот он наш Центр FM ТОП-20. Очередной музыкальный привет тебе летит именно от Центра FM. И добро пожаловать в наш обновленный чарт лучшей любимой музыки, выбранный только исключительно тобой. Встречаемся в нем трижды в неделю. Я не помню напомнить, в прямом эфире мы слушаемся по пятницам ровно в 5 вечера. Ну и, конечно, хит-парад для тебя звучит по субботам и по воскресеньям, чтобы они, выходные, были ярче, веселее и, конечно, музыкальнее. В эти минуты мы подводим музыкальные итоги, выбираем любимый хит-хит недели. Обязательно все случится, надо лишь запастись им терпением. В ближайшие два часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как распределились места в параде звезд на этой неделе. Ну и, конечно, о главном прямо сейчас. Напомню, что на расстановку сил в нашей радио двадцаточке влияешь ты и только ты, исключительно ты, голосуя за любимые треки и авторов на сайте centerfm.by. Я благодарю тебя за активность, не стесняйся, конечно же, заглядывай, действуй, в любое удобное время голосуй за лучших из лучших. Меня зовут Глеб Глебов, тебе хорошего настроения, приятного прослушивания и давай, пожалуй, будем начинать.
0: Центр FM ТОП-20.
1: У нас сегодня чарт прошел без потерь. Всех участников хит-парада звезд сохранили для тебя. Это уже определенно хорошая новость. Но самое интересное впереди, потому что расстановка сил весьма существенно изменилась. Вот сейчас давай-ка все подряд по порядку и расставим.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: Итак, 20-я позиция нашего чарта лучших — это суперхит Not You, Not You. Трек, который наглядно демонстрирует, насколько интернациональной стала современная танцевальная музыка. Никто иной, как Иман Бек, оказался здесь прям между двумя совершенно разными музыкальными мирами: бразильской суперзвездой Луизой Сонса и мексиканской певицей по имени Софья Райс. Not You вышел еще в декабре прошлого года, но интерес к нему продолжает сохраняться и сегодня. Трек собрал заметное количество прослушиваний, продолжает появляться в международных музыкальных рекомендациях. Любопытно еще и то, что песня построена вокруг очень простой эмоции. Человек может находиться рядом с кем-то другим, может продолжать вечеринку, знакомиться, жить дальше, но все равно понимает, что это не тот человек. Быть может, именно поэтому Иман Бек здесь и работает не просто с танцевальным битом, а с очень понятной каждому слушателю историей. В нашем чарте лучших сегодня Not You. Минус 4 позиции, увы, только 20-й номер. Стало быть, и главная заявка на то, чтобы покинуть Центр FM ТОП-20 уже на этой неделе. Хочешь спасти хит? Просто-напросто поддержи его лайком. Центр FM Бай. Заглядывай в любое время дня и ночи.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: 19-я строчка нашего чарта лучших и любимых только что для тебя прозвучала, и она сегодня достается очень необычной встрече двух поколений танцевальной музыки. Silk, он взял один из самых узнаваемых хитов от Чикейн и Брайана Адамса «Don't Give Up» и полностью пересобрал его для современной клубной сцены, причем сам Silk не скрывает, что оригинал всегда был и остается одним из его любимых треков. Сейчас у артиста вообще очень активный и интересный период. На его официальной странице одновременно стоят несколько новых проектов, включая Summer 26, Silk Selections, предстоящий Gotta Make It и целую серию новых работ и коллабораций. То есть Don't Give Up — это уже не случайный ремикс, а часть большого творческого движения артиста в текущем году. Это очень здорово, по-моему. Сам же трек в нашем списке лучших и любимых сегодня удостоен 19-й строчки, что тоже неплохо. Он отыграл одну позицию по сравнению с прошлой неделей. Но на 18-м месте разместились Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Tones and I с треком Gun, Gun, Gun. У них минус 3.
1: ТОП 20.
2: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Ты в центре. Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. 18 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, 18 номер нашего списка лучших и любимых только что. Именно на этой позиции обосновалось сегодня трио Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай с треком «Ган-ган-ган». На этой неделе минус 3 позиции, но инсайды вокруг этого релиза отличные. Тедди Свимс на этой неделе дал откровенное интервью журналу Rolling Stone, где рассказал, что Дэвид Гетта заставил его переписывать припев этой песни 14 раз подряд, пока вокал не стал звучать абсолютно первобытно. Кто знает, возможно, именно в этом и кроется секрет успеха. Ган-ган-ган. Идем дальше. Переходим к номеру 17. Это Оффенбах и их «Miles Away». Французы сегодня в списке лучших делают два шага вверх. И вот, что особенно интересно, это трек, которому уже почти год, сейчас переживает вторую жизнь именно благодаря радио. По данным мониторинга европейских радиостанций, за последние 8 недель «Miles Away» звучал сотни раз, то есть происходит довольно редкая вещь. Песня не просто продолжает жить после релиза, она постепенно превращается уже в устойчивый радиохит. И сегодня Оффенбах в нашем чарте лучших и любимых сразу плюс 2 пункта и номер 17 у этих звездных французов. Слушаем «Miles Away», Оффенбах, 17 номер.
0: «Центр FM ТОП 20» с Глебом Глебовым. 17 место.

0: Лето – время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей – зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.
1: Это Центр-ФМ ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 16 место.

0: Австралийцы Шоу и Кап Спорт только что в списке Центра FM ТОП-20. Очень интересная, кстати, деталь. Only You, тот самый хит, он сейчас остается одной из самых заметных песен Кап Спорт на стриминговых площадках. В актуальном списке популярных треков группы эта работа находится сразу после нескольких их главных сольных хитов. Ну а для Шоу это еще и пример того, как их фирменная клубная формула продолжает работать в совершенно разных странах. Их музыка давно вышла за пределы одного клубного рынка, а сотрудничество с Cup Sport лишь добавило Only You более мечтательное, что ли, почти инди-поп измерение. А именно Only You и расположился в списке лучших и любимых сегодня под 16-м номером. У него плюс один пункт, и, несомненно, это здорово.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Мы мчимся дальше, только вперед, продолжая Центр FM ТОП-20 и продолжая слушать лучшую музыку, которую выбираем на протяжении целой недели на сайте Центр FM Buy. Не забывай голосовать за лучших, по твоему мнению. Ну и все-таки, прежде чем перешагнуть к очередному ТОП-5, давай будем вспоминать, как распределились места в нашем звездном параде сегодня с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
0: Открыли наш список лучших и любимых звездное трио Иман Бек, София Райс и Луиза Солнца. Not you, not you, not you. Он называется именно так.

0: 19-я строчка чарта лучших любимых. Тот самый Don't Give Up, это Чикейн. Это Брайан Адамс, это Silk, который обновил классику.
1: Номер 18.
0: Ну, а этот хит когда-то в оригинальном виде, в оригинальной версии подарил нам известный музыкант и диджей по имени Джером Изма. Сейчас же Дэвид Гетта, Тедди Свим, Stones and I подарили нам реверсию хита и назвали его «Ган, ган, ган». 18-й номер в чарте лучших любимых Центр FM ТОП-20.
1: Номер 17.
0: Французы Faux Fin Buck и Miles Away от них. Это 17-й номер чарта на этой неделе.
1: Номер 16.
0: Ну и, наконец, 16-я позиция. Команда Shoes и Cup Sport. Их Only You. Прекрасный трек. У него сегодня плюс одна позиция.
1: Претенденты.
0: Дальше претенденты еще больше солнечной музыки. Для тебя в эфире она так и называется «Shine». Напомню, что претендент — это тот самый хит, который пока является потенциальным участником чарта, но именно по твоему решению может стать и реальным. Для того, чтобы так произошло, достаточно поддержать трек лайком на Центр FM BY, на нашем официальном сайте. Заходи туда и голосуй, например, за «Shine», который появится буквально через полминуты. Это Хьюгель, это Дэвид Гетта, это Френч Монтана и их суперкрасота. Обязательно за оценивай сейчас, слушай, подпевай в унисон, танцуй, конечно, и голосуй в любое удобное время. Превращай претендента в участника.
1: Центр FM ТОП-20.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 15 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Абсолютно верно. Мы продолжаем подниматься по нашей радио двадцатке вверх. И только что 15-я ее строчка. Dive into the ocean от Алок и Portugal Women. А у этой песни, кстати, есть еще один герой, которого часто забывают, когда называют только Алок и американскую группу. Это Зиба, бразильский вокалист, который уже много лет связан с электронной сценой. В августе этого года у Зиба вышел новый мини-альбом, а в его актуальном каталоге рядом с новыми сольными работами по-прежнему красуется и Dive into the Ocean, созданный вместе с Алок и Portugal Women. То есть, эта коллаборация для Зиба не случайная строчка в дискографии, она продолжает оставаться частью его текущего музыкального каталога. Вот такие интересности для тебя. Тот самый Dive into the Ocean стал сегодня в чарте падением недели, увы, у трека минус 5 строчек и только 15 место. Следом же идет настоящий брейк-бит-боевик от Fatboy Slim и Rolling Stone Satisfaction Skunk. Минус 3 строчки за неделю, но Fatboy Slim продолжает восхищать. На этой неделе 63-летний Норман Кук попал в заголовки британских таблоидов, когда пришел на модный показ в Лондоне в огромном кастомном костюме в виде надувного диджейского пульта. Чувство юмора и самоирония у человека просто на космическом уровне, я бы сказал, что зашкаливает, так же, как и музыка. Впрочем, Satisfaction Skunk, 14 номер нашего списка Центр FM ТОП-20, на этой неделе минус 3 позиции.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14 место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13-е место.

0: слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, это была наша обновочка. Снова звездный тандем в составе Биби Рекса и Дэвид Гетта. Они, кстати, далеко не случайные партнеры. Их сотрудничество продолжается уже много лет. Ну и вот теперь артисты добавили в эту историю еще одну главу. Главу под названием Sad Girls. При этом Биби Рекса сейчас весьма интересна не только новой музыкой. А на этой неделе она сама оказалась в центре большого обсуждения в соцсетях. Певица вновь открыто ответила на критику своей внешности и написала, что из-за изменений фигуры получает огромное количество комментариев от мужчин, которые обсуждают ее внешность вместо музыки. При этом певица не стала уходить от темы и объяснила, с чем связаны изменения. Получилась довольно редкая ситуация, когда артистка сама перехватила разговор о своей внешности и перевела его в тему о том, насколько вообще публика имеет право оценивать фигуру женщины вместо ее творчества. Возвращаясь же к Sad Girls, с удовольствием отмечаю, что сегодня в списке лучших и любимых этот суперхит берет свой старт сразу с 13-й позиции. Это большая редкость. Ну а на 12-м месте расположился Don Diablo. На этой неделе артист основательно захайпил в геймерском сообществе. Продюсер официально объявил, что написал эксклюзивный саундтрек для новой, дико ожидаемой киберпанк-игры. А виртуозные элементы его клипа Enjoy the Silence станут частью игрового мира. Вот такие дела. Тот самый Enjoy the Silence. Он сегодня 12-й в списке лучших и любимых. У него плюс одна позиция.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Ты в центре. Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20. 11 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, суперкоманда Swedish House Mafia только что в чарте лучших 29 августа на концерте в Гетеборге. На сцену неожиданно вышла дочь Себастьяна Ингроссо, Мелина. И она не просто появилась рядом с отцом. Девушка начала исполнять Don't You Worry, Child, одну из самых важных песен в истории Swedish House Mafia. Дошла до знаменитой строки My Father Said, после чего остановилась и обняла своего отца. Представь, огромный стадион, десятки тысяч людей, песня, которую знают, ну, если не все, то миллионы, это точно. И вдруг ее начинает петь дочь одного из авторов. Это было эпично, вот правда. У самой же команды Swedish House Mafia впереди очень насыщенные на события осень, Ибица, фестиваль Port Royal в Сан-Франциско и другие яркие и огромные даты. И все это, естественно, происходит на фоне нового материала группы и продолжающегося большого возвращения Swedish House Mafia к масштабным шоу. Wait So Long, суперхит команды на этой неделе в нашем списке лучших и любимых, располагается под 11 номером.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Мы продолжаем, мы двигаемся дальше, навстречу ТОП-10, он не за горами, а совсем скоро откроет свои двери, и, конечно, десятка самых горячих появится уже в новом часе, пока же, прямо сейчас, давай-ка будем вспоминать расстановку сил в звездном параде с 15-й позиции по 11-ю.
0: Номер 15.
1: Это Алок, это Зиба и Portugal The Man, их Dive Into The Ocean. Сегодня это 15 номер.
0: Номер 14.
1: 14-я строчка звездного парада. Fatboy Slim и Rolling Stones. Их Satisfaction Skunk.
0: Номер 13.
1: Свежее попадание в список Центр FM ТОП-20, попадание этой недели Sad Girls, Биби Рекса и тот самый Дэвид Гетта.
0: Номер 12.
1: Легендарнейший Enjoy the Silence версии Дона Диабло. Это номер 12 списка.
0: Номер 11.
1: Ну и, наконец, вот она, 11-я строчка. Swedish House Mafia. Wait So Long.
0: Претенденты.
1: Ну и так уж вышло, исключительно по иронии судьбы, еще больше Swedish House Mafia, правда, уже в виде одного участника Аксвелла, и то Feel the Vibe, хит, который является сейчас претендентом Центр FM ТОП-20, в оригинальной версии принадлежит Аксвеллу, а реверсию его, или ремикс, или обновление сделала команда Above and Beyond. И вот именно сейчас они желают поучаствовать в Центр FM ТОП-20 в рамках участников. Все от тебя зависит, принимай решение, сейчас слушай, а дальше голосуй за трек на сайте centrfm.by. Он этого достоин.
0: Центр FM ТОП-20.

0: Погода на центре.
1: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
2: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
3: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
4: Про погоду в воскресенье даже и сказать особо нечего. Как-то все одинаково. По всей стране преимущественно пасмурно, ну или как в Бресте, например, облачно с прояснениями. Без осадков и около 18 градусов тепла.
0: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: центре. Встречай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну вот и пора двигаться дальше. Как и всегда, после совсем короткого перерыва я приглашаю тебя в Центр ФМ ТОП-20 вновь, в чарт лучших любимых топовых хитов недели. Мы встречаемся в нем каждую пятницу ровно в 5 вечера. Ну и, конечно, в выходные, по субботам и по воскресеньям. Именно здесь мы подводим музыкальные итоги, выбираем любимый хит-хит недели. И до вершины нашего парад звезд остается совсем немного, всего час. Впереди десятка, ТОП-10 лучших треков, которые именно сейчас борются за звание главного хита недели. Так что устраивайся поудобнее. Делай погромче и, конечно, продолжай получать удовольствие. Только так для этого мы здесь и собрались, ведь правда. Меня зовут Глеб Глебов. Давай-ка будем встречать 10-й номер списка.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: И вот он, Джеймс Хайп. Определенно, артист сейчас находится в очень интересной точке своей карьеры. Его резиденция Our House в Хай-Ибиса на Ибице в этом году получила совершенно новый визуальный уровень. Команда шоу использует специально разработанную световую систему, которая синхронизируется непосредственно с действиями Хайпа за пультом. То есть свет реагирует не просто на музыку, а буквально на движение самого диджея. И что стоит отметить отдельно, это очень точно соответствует стилю Джеймс Хайп. Он превратил работу за пультом практически в спортивное шоу, где зритель наблюдает не только за тем, что слышит, но и за тем, как диджей физически управляет музыкой. Это здорово, это интересно, очень интересно. Behavior продолжает сегодня в нашем списке лучших и любимых сражений и располагается на 10-й позиции.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: Боб Синклар, артист, который продолжает доказывать, трек может быть выпущен давно, но история вокруг него только начинается. В этом году диджей вообще не сбавляет темп. За последние месяцы у него появились новые релизы, включая Tequila and Ibiza и What I Want Is You. А параллельно артист продолжает активно выступать. В итоге I Can't Wait оказался в очень интересной ситуации, когда вокруг него уже появилась целая волна новой музыки от самого Боба Синклара. Но при этом старш трек продолжает жить не просто в радиоэфирах, а еще и в чартах. У нас сегодня Can't Wait располагается под 9-м номером. Мы же двигаемся дальше и буквально через минуту встречаем 8-ю строчку списка. Это тот самый Galaxy. Это Kungs.
1: ТОП 20. Реклама. Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: И в центре двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. Восьмое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: И вот он у нас, один из главных рывков этой недели. Kungs и Theophils Roll London. Сразу плюс 6 позиций. Galaxy, работа в которой Kungs снова показывает, насколько легко он умеет соединять электронную музыку с совершенно другой вокальной культурой. Причем официально в проекте также указан еще итальянский дуэт Mind Enterprises. И это важная деталь. Galaxy создавался не как простая коллаборация двух артистов, а как полноценный международный продюсерский проект. И прямо сейчас песня продолжает наращивать обороты в танцевальной среде. У нас в Центр FM ТОП-20 у Galaxy на этой неделе 8 место. Это здорово. Ну а дальше номер 7. Это Алан Уокер. У него сейчас начинается особенно плотный отрезок мирового тура. В начале сентября диджей выступил в Нью-Йорке, затем отправился в Лос-Анджелес, в Сан-Хосе. Но уж совсем скоро его ждет Ультра G-Pain. Ну и самое интересное, география этих концертов показывает, насколько глобальным стал проект Алана Уокера. За несколько дней он перемещается между американским побережьем и Азией, а его концертный проект давно уже больше похож на отдельную визуальную вселенную, чем на обычный диджей-сет. Ну и сегодня его Broken Strings вместе с Кэтрин Райан поднимается в нашем списке сразу на 2 позиции. У трека 7 номер чарта. Давай слушать.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 7 место.

самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Шестое место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, Кэлвин Харрис у нас в Центре ФМ ТОП 20. Артист, который недавно устроил настоящую танцевальную бурю под дождем. Он стал одним из хедлайнеров Rock in Rio в Бразилии и вышел на сцену перед огромной аудиторией, несмотря на сильный дождь. Харрис сделал очень интересную вещь. Вместо того, чтобы просто отыграть стандартный фестивальный сет, он специально добавил в программу бразильский фанк и вывел на экраны флаг Бразилии. Получился очень необычный эксперимент. Один из самых успешных британских электронных продюсеров мира буквально адаптировал свое шоу под страну, в которой выступал. Ну а Satisfies Jazzy тем временем продолжает свою собственную историю в британских чартах. На этой неделе, например, трек провел уже 17 недель в официальном сингловом чарте и достиг 8 места в Dance Single Chart в Британии. А в нашем списке дела у Харриса идут еще куда лучше. У Satisfy на этой неделе 6-я позиция. Это очень здорово.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: А мы с тобой двигаемся только вперед, навстречу первой позиции, которая тоже скоро появится здесь в эфире Центра ФМ, в нашем Центра ФМ ТОП-20. Радио 20 продолжается, и прежде чем перейти к очередному ТОП-5, давай будем вспоминать расстановку сил в звездном параде с 10 позиции по

0: шестую.
1: Номер 10.
0: Снова музыкальный привет из Британии. Это Джеймс Хайп и его Behavior. Сегодня он открыл топ-10.
1: Номер 9.
0: I can't wait. Так он называется. Боб Синклар. И это 9-й номер чарта Центра FM Top 20.
1: Номер 8.
0: Это проект Кунс и Galaxy от него. 8-я строчка списка Центра FM Top 20.
1: Номер 7.
0: Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Катрин Райан. Broken Strings от них. 7-й в списке лучших.
1: Номер
0: 6. Ну и, наконец, 6-я строчка Центра FM Top 20. Это Келвин Харрис и Джази. Satisfy.
1: Претенденты.
0: Двигаемся дальше. И время претендентов. Центра FM Top 20. Очередной гость нашего чарта. Претендент или потенциальный участник, который абсолютно легко может стать и реальным. Я напоминаю, для этого... Нужны совершенно простые действия. Для начала твое решение. Ну а дальше заглядывай к нам в гости на наш официальный сайт Центр FM Buy и просто-напросто поддержи лайком. Проголосуй за хит, который является претендентом и который тебе, быть может, по душе, быть может, приглянулся, понравился. Whatever turns you on, называется он. Axwell снова в гостях в Центр FM Top 20 в рамках претендента. Быть может, как раз сегодня ситуация изменится. Заходи и действуй, голосуй. Ну а сейчас слушай эту красоту.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Пятое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта, их «Save Me Tonight». У этого трека есть одна очень интересная история. Это не просто студийная коллаборация двух суперзвезд. После выхода этого хита Дженнифер Лопес неожиданно появилась вместе с Дэвидом Гетто на его выступлении в Париже. А еще раньше она сделала сюрприз появления на Куачелла, где снова показала, что в этом году ее музыкальная стратегия все сильнее и сильнее пересекается с электронной сценой. Для Гетты же это тоже важный период. Он продолжает свой огромный сезон «F Me I'm Famous» на Ибице. А буквально на днях произошло событие, которое мало кто ожидал. Дипло, еще одна суперзвезда диджейнга, публично заявил, что хочет оставить старые конфликты с Дэвидом Гетто. Оставить их хочет в прошлом и признал, что во многом именно он виноват в их напряженных отношениях. Такие вот новости, такие дела. «Save Me Tonight». Сегодня это номер 5, ну а четвертая позиция у «New Religion». Трек продолжает находиться в британском Dance Single Chart уже 26 недель, то есть очевидно, что это не просто песня, которая когда-то выстрелила и исчезла. Она уж больше полугода продолжает удерживаться в танцевальном чарте Британии, ну а параллельно Биби Рекса продолжает продвигать новую музыку и остается одной из самых обсуждаемых поп-звезд на электронной сцене. В нашем чарте сегодня у Биби плюс один пункт и четвертое место в итоге.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Четвертое место.

0: Итак, вот она и появилась. Тройка лидеров, тройка призеров, открыл которую на этой неделе у нас Jonas Blue. В этом году у него появилась совершенно новая музыкальная концепция под названием Synthesis. Артист попытался построить шоу вокруг идей мультисенсорного восприятия. По задумке, музыка, визуальные эффекты, пространство, свет и атмосфера должны работать как единое целое. Резиденция проходит в Хай-Ибиса на Ибице каждую среду и продлится до конца сентября. Причем Jonas не просто играет собственный сет. Каждую неделю он меняет состав приглашенных артистов, превращая Synthesis в постоянно меняющийся музыкальный проект. Получается любопытный эксперимент. Артист, который начинал с огромных радиохитов, сейчас постепенно строит вокруг со своего имени полноценный клубный бренд. Girl. Сегодня в списке лучших любимых он теряет одну позицию, оказывается у нас на третьей строчке. Далее же с нами Tiësto, его Don't Lose Your Heart. Плюс две позиции и второе место. Серебро в списке лучших.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20.
1: Тиесто. Еще один звездный артист, который проводит очень серьезные, яркие 26-й год. Его Don't Lose Your Head родился буквально на фестивальной сцене. Тиесто впервые показал этот трек публике во время своего выступления на EDC в Лас-Вегасе, а затем постепенно выпустил его в конце мая. Но самое интересное начинается, пожалуй, дальше, после. У артиста уже есть планы на совершенно другую клубную историю. В декабре он впервые выступит на The Warehouse Project в Манчестере. И это довольно символично, потому что The Warehouse Project — место с огромной историей британской клубной культуры, а Тиесто возвращается туда уже не как молодой транс-диджей с начала 2000-х, а как артист, который прошел через несколько поколений электронной музыки и все равно продолжает оставаться на самой вершине. Сегодня же в списке лучших он так и делает, собственно, сразу два шага вверх, и в результате чего его Don't Lose Your Head оказывается на второй позиции. Серебро в списке лучших у Тиесто.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Ну а мы вот-вот услышим и лидера списка Центр FM ТОП 20. Кому достанется сегодня золото, узнаем буквально через несколько минут. Перед этим давай-ка снова вспомним наш ТОП 5 списка лучших и любимых.
0: Номер 5.
1: И третья позиция, вернее пятая позиция списка Центр FM ТОП 20 нашей звездной радиодвадцатки достает сегодня Джей Ло и Дэвида Гетта. Save Me Tonight от них.
0: Номер 4.
1: А это уже Биби Рекса и Faithless. Это New Religion, и это номер 4.
0: Номер 3.
1: Солнечный Girl от Jonas Blue. Это бронза списка. Третья позиция.
0: Номер 2.
1: И, наконец, правильная, серьезная, танцевальная Don't Lose Your Head. Это Тиесто. Это второе место списка. Кто же номер один? Оставайся, скоро узнаешь.
0: Белорусский.

0: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие. Моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: В центре. Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты

0: Встречай выходные правильно. Правильно. Центр-ФМ представляет. Центр-ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр-ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну и вот она, кульминация нашего яркого путешествия по миру лучшей музыки на сегодня и номером один. А уже вторую неделю подряд мы объявляем артиста по имени Хьюгель. Да, вот так. Сейчас определенно он переживает тот момент в карьере, когда клубный артист превращается в настоящее международное имя. Его «Make the Girls Dance» уже стало не просто названием вечеринки, это собственный бренд, который появляется на крупнейших площадках Ибицы. А теперь к этому добавляется еще одна большая история. Совместная работа с Дэвидом Гетта, Френч Монтана, Шайна. Мы с ним же хорошо знакомы, правда? Так вот, именно на первой строчке Хьюгель и в знаменитом Ушуае на Ибице это сотрудничество впервые прозвучало перед огромной аудиторией, когда Дэвид Гетта неожиданно появился на сцене. Ну а уже 20 сентября Хьюгель вернется в Ушуае для еще одного большого мейк The Girls Dance. То есть сегодняшний лидер нашего чарта сейчас находится буквально в эпицентре большой клубной истории, истории Ибицы. Итак, номер один. Номер один этой недели Хьюгель и его «I'm moving to the sun». Встречает трек уже через полминуты. Перед этим, как и обычно, пара слов от меня. Я напомню, что это Центр FM ТОП-20, и мы с ним встречаемся абсолютно каждую пятницу. Ровненько в 5 вечера слушаемся в прямом эфире. Ну, а по субботам и по воскресеньям мы повторяемся, чтобы выходные были еще круче, чем они есть. Конечно, мы классно проводим время, но и самое главное, мы слушаем любимую музыку, которую сами же и выбираем. Это все можно сделать в любое время дня и ночи на сайте centrfm.by. Заходи и голосуй за лучшего, по твоему мнению, или лучших. Если у тебя их много, то это и вовсе очень-очень здорово. Вот за всех и голосуй. Меня зовут Глеб Глебов. Я желаю тебе прекрасного настроения, ярких, ни в коем случае не скучных выходных. Ну а прямо сейчас дарю от всего сердца. Хьюгель, I'm moving to the sun. Супер-хит. Хит номер один Центр-ФМ ТОП-20 этой недели.
0: Центр-ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: Про погоду в воскресенье даже и сказать особо нечего. Как-то все одинаково. По всей стране преимущественно пасмурно, ну или как в Бресте, например, облачно с прояснениями, без осадков и около 18 градусов тепла.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Ты в центре. Белорусский трек.

Лето – время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей – зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

честь дня танкиста президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления ветеранам-танкистам, бойцам танковых и механизированных подразделений вооруженных сил, а также сотрудникам танкоремонтных предприятий. По словам президента, нынешние защитники Родины бережно сохраняют наследие фронтовиков и активно развивают его, постоянно оттачивая свои боевые навыки. Танковые подразделения вооруженных сил, укомплектованные современной модернизированной бронетанковой техникой и вооружением, выступают важной опорой в обеспечении военной безопасности страны. Минску исполнилось 959 лет. Торжества и праздничные локации развернулись во всех районах. Самые трогательные ключевые моменты по традиции прошли у главных символов памяти. К юбилейскому Минск город-герой возложили цветы. Почтить подвиг предков, отдавших жизни за свободу и процветание родной земли, пришли сотни минчан и гостей столицы. 12 сентября в Минске на свет появился 21 ребенок. Об этом сообщает Управление по здравоохранению Мингорсполкома. В день празднования столица получила особенный подарок от своих жительниц – 11 девочек и 10 мальчиков. Второй день 18-го саммита БРИКС развернулся в столице Индии, Нью-Дели, сообщает Билта. Ключевым посылом индийского председательства в объединении выступает идея формирования устойчивости, развития инноваций, укрепления сотрудничества и исследования принципам устойчивого развития. В Беларуси появляется все больше арбористов. Это специалисты, которые занимаются диагностикой, уходом и безопасной обрезкой деревьев. Работа арбориста считается одной из самых опасных в мире. Для Беларуси она пока новая. Сегодня в стране около 100 таких специалистов. Работники выступают за включение деятельности в общегосударственный классификатор. Это позволило бы сделать грамотный уход за деревьями привычной практикой для всей страны. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Центр FM.
1: Реклама.
2: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.
3: Государственное предприятие «УКС» заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
4: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
5: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: Про погоду в воскресенье даже и сказать особо нечего. Как-то все одинаково. По всей стране преимущественно пасмурно, ну или как в Бресте, например, облачно с прояснениями. Без осадков и около 18 градусов тепла.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай». Диджеи выбирают Беларусь.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Авто выбирай на бутик «Автобай».
3: Авто продавай на бутик «Автобай».
2: Авто меняй на бутик «Автобай».
3: Авто покупай на бутик «Автобай».
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «бутикавто.бай».
5: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
6: Белорусский трек.

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по поручению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко принимает участие в саммите БРИКС, который проходит в Индии. Во второй день форума в центре внимания окажется открытая сессия «Устойчивость, инновации, сотрудничество и самореализация. Формирование будущего для инклюзивного глобального роста». Она станет главным событием программы. Репетиторов и детские кружки могут обязать получать лицензии. Накануне Александр Лукашенко поручил поставить точку в вопросе лицензирования дополнительного образования детей и молодежи. Новые правила должны защитить детей от недобросовестных участников рынка и создать равные условия для государственных и частных организаций. При этом президент потребовал не создавать лишних административных барьеров. Какими будут требования к получению лицензии, еще предстоит определить. С этого учебного года для учащихся начальных классов вводят факультатив «Основы финансовой грамотности». Школьников научат разбираться в финансах, совершать обдуманные покупки. Отдельный блок посвятят правилам использования банковских карт и кибербезопасности. На конкретных примерах детям покажут, как распознавать опасные звонки, сообщения и интернет-уловки, чтобы не стать жертвой злоумышленников. Минздрав расширил перечень медицинских показаний, при котором водители и пассажиры могут не пользоваться ремнями безопасности. Документ дополняет действующий список, утвержденный еще 20 лет назад. К примеру, туда внесли людей в раннем послеоперационном периоде. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Райнер Заненвелд, Ники Ромеро и Серес объединились в треке «Party». Три артиста из совершенно разных жанров техно, бигрум и поп-электроника встретились на одной записи. Их совместный трек «Party» вышел на лейбле «Feels on Acid» и сочетает мощные ударные синтезаторы и вокальную партию от бразильской артистки Серес. Композиция создана для фестивальных сетов и мгновенно задает высокий темп, объединяя энергию каждого из участников.

0: Реклама. Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Погода на центре.
1: Про погоду в воскресенье даже и сказать особо нечего. Как-то все одинаково. По всей стране преимущественно пасмурно, ну или как в Бресте, например, облачно с прояснениями, без осадков и около 18 градусов тепла.
2: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама.
1: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Белорусь.

0: реклама. Один ролик.
1: Лето – время поездок. Не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий.

Модернизация площадей, которые имеются, и строительство новых объектов, развитие животноводства на особом контроле главы государства. Президент поставил перед аграриями важную задачу – к октябрю создать оптимальные условия для молодняка, крупного рогатого скота. Профилактория для телят на молочно-товарных комплексах – оптимальное решение. Условия современные, комфорт на всех уровнях. Беспилотный транспорт появится в Беларуси через 2-3 года. В стране началась активная подготовка законодательной базы для легализации беспилотного транспорта. В планах начать с трамваев, потом с автомобилей, пояснили в ГАИ. К 2028-2029 году планируют выйти на финишную стадию. А сами термины и понятия беспилотной техники могут появиться в ПДД не позднее 2030 года. С завтрашнего дня в Минске начнут работу осенние сельхозярмарки, сообщили в Мингорсполкоме. Сначала заработают ежедневные площадки, всего их будет 92 по всему городу. А с 19 сентября начнутся большие ярмарки выходного дня. Самая крупная городская ярмарка развернется у Чировка-арены и будет работать каждые выходные до 6 декабря. Беларусь и Ленинградская область планируют подписать новую дорожную карту. Документ рассчитан на 3 года и станет уже 3-й программой взаимодействия, сообщил губернатор российского региона. Он добавил, что предыдущие 2 дорожные карты выполнены с очень высоким процентом. В Минске с 16 по 18 сентября пройдет крупнейшая международная архитектурно-строительная выставка «Будэкспо-2026». Экспозиция включает продукцию отечественных и зарубежных поставщиков и производителей. В ней примут участие около 10 тысяч профессионалов из Беларуси, дальнего и ближнего зарубежья, чтобы найти новую продукцию и услуги для развития своего бизнеса и получить актуальную информацию. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
3: Государственное предприятие «УКС» заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: Про погоду в воскресенье даже и сказать особо нечего. Как-то все одинаково. По всей стране преимущественно пасмурно, ну или как в Бресте, например, облачно с прояснениями. Без осадков и около 18 градусов тепла.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода бай». Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: Белорусский трек. Реклама.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.

Президент Беларуси накануне во время совещания с военными подчеркнул, что развитие системы связи в вооруженных силах – это ключевой аспект обеспечения военной безопасности страны. Об этом сообщает Билта. Александр Лукашенко отметил, что ключевым элементом является проведение оперативно специальных учебных войск связи вооруженных сил, в рамках которых выполняется мероприятие оперативной подготовки. Экологическая акция «Неделя мобильности» пройдет в Минске с 16 по 22 сентября. В ходе акции 16 сентября пройдет велопробег от гостиницы «Акваминск» до стелы «Минск. Город-герой». Главные события запланированы на 22 сентября. У Дворца спорта будут работать интерактивные площадки, а владельцы авто смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Беларусь и Россия планируют интегрировать систему мгновенных платежей, сообщает Нацбанк Беларуси. Система мгновенных платежей – это платежный сервис, который позволяет переводить деньги в белорусских рублях в режиме, приближенном к реальному времени, между клиентами разных банков. Дополнительные требования к врачам частных медцентров хотят ввести в Беларуси. По новым требованиям предполагается, чтобы пойти работать в частный медцентр, врачу перед этим нужно 7 лет отработать в госучреждении, сейчас 3 года. Кроме того, для этого ему понадобится обязательное наличие первой категории. Это нужно, чтобы обеспечить надлежащий уровень качества медицинской помощи во всех учреждениях. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Vintage Culture и Кевин Брауэр выпустили EP Selecta с элементами регги. Бразилец Vintage Culture и Кевин Брауэр представили двухтрековый EP Selecta на лейбле Affairs. Заглавный трек записан с участием MC Tug of War и привносит в привычное хаус-звучание элементы регги и дэнс-холла, а второй трек Yoga продолжает эту линию. Для Vintage Culture, который известен своими масштабными фестивальными сетами, этот релиз стал еще одним экспериментом на стыке жанров.

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
6: В центре. Радио современной электронной танцевальной.
7: Центр FM. Белорусский трек.

0: про погоду в воскресенье даже и сказать особо нечего. Как-то все одинаково. По всей стране преимущественно пасмурно, ну или как в Бресте, например, облачно с прояснениями, без осадков и около 18 градусов тепла.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода. Байк.

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
5: Белорусский трек.

честь Дня танкиста президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления ветеранам-танкистам, бойцам танковых и механизированных подразделений вооруженных сил, а также сотрудникам танкоремонтных предприятий. По словам президента, нынешние защитники Родины бережно сохраняют наследие фронтовиков и активно развивают его, постоянно оттачивая свои боевые навыки. Танковые подразделения вооруженных сил, укомплектованные современной модернизированной бронетанковой техникой и оружием, выступают важной опорой в обеспечении военной безопасности страны. Минску исполнилось 959 лет. Торжества и праздничные локации развернулись во всех районах. Самые трогательные ключевые моменты по традиции прошли у главных символов памяти. К обелиску «Минск. Город-герой» возложили цветы. Почтить подвиг предков, отдавших жизни за свободу и процветание родной земли, пришли сотни минчан и гостей столицы. 12 сентября в Минске на свет появился 21 ребенок. Об этом сообщает Управление по здравоохранению Мингорсполкома. В день празднования столица получила особенный подарок от своих жительниц – 11 девочек и 10 мальчиков. В ряде регионов Беларуси по-прежнему действуют ограничения на посещение лесов. Такую информацию можно найти на интерактивной карте, размещенной на сайте Министерства лесного хозяйства. По состоянию на 13 сентября основная часть ограничений на посещение лесов приходится на центральные районы Беларуси. На интерактивной карте желтым цветом выделены обширные территории Минска, а также Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Минчан и гостей столицы приглашают в Парк Победы вместе отпраздновать профессиональный праздник – День танкиста. Праздник проходит до 17 на площадке у входа в Парк Победы. Посетить мероприятие может любой желающий, вход бесплатный. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Реклама.
1: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29-38-00-761.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
0: В понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет облачное исключение. Гродно, а там до плюс 18 с дождями. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже облачно. Пусть неделя будет продуктивной.
3: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
5: Предусмотрительность.
6: Верно.
7: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Белорусский трек.

0: один ролик.
1: Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

Модернизация площадей, которые имеются, и строительство новых объектов, развитие животноводства на особом контроле главы государства. Президент поставил перед аграриями важную задачу – к октябрю создать оптимальные условия для молодняка крупного рогатого скота. Профилактория для телят на молочно-товарных комплексах – оптимальное решение. Условия современные, комфорт на всех уровнях. Беспилотный транспорт появится в Беларуси через 2-3 года. В стране началась активная подготовка законодательной базы для легализации беспилотного транспорта. В планах начать с трамваев, потом с автомобилей, пояснили в ГАИ. К 2028-2029 году планируют выйти на финишную стадию. А сами термины и понятия беспилотной техники могут появиться в ПДД не позднее 2030 года. С 14 сентября в Минске начнут работу осенние сельхозярмарки, сообщили в Мингорисполкоме. Сначала заработают ежедневные площадки, всего их будет 92 по всему городу. А с 19 сентября начнутся большие ярмарки выходного дня. Самая крупная городская ярмарка развернется у Чаровка-арены и будет работать каждые выходные до 6 декабря. Беларусь и Ленинградская область планируют подписать новую дорожную карту. Документ рассчитан на 3 года и станет уже третьей программой взаимодействия, сообщил губернатор российского региона. Он добавил, что предыдущие 2 дорожные карты выполнены с очень высоким процентом. В Минске с 16 по 18 сентября пройдет крупнейшая международная архитектурно-строительная выставка «Будэкспо-2026». Экспозиция включает продукцию отечественных и зарубежных поставщиков и производителей. В ней примут участие около 10 тысяч профессионалов из Беларуси, дальнего и ближнего зарубежья, чтобы найти новую продукцию и услуги для развития собственного бизнеса и получить актуальную информацию. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Omnom и Tommy Genesis выпустили хаус-трек Pressure. Omnom, известный по своему проекту Hyperbeam, объединился с канадской рэп-исполнительницей Tommy Genesis для записи трека Pressure на лейбле Insomniac Records. Композиция выдержана в темном тех-хаус стиле, где сдержанный вокал Genesis становится главной движущей силой. Трек уже прозвучал в эфирах Ники Ромеро и Мартина Гэрикса, что подтверждает его потенциал на танцполах.

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
0: Ты в центре. Белорусский трек.
3: Дядь Бородец, а вышел в белый свет, и теперь в тихий час завитал на вас.

0: понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет облачное исключение. Гродно, там до плюс 18 с дождями. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже облачно. Пусть неделя будет продуктивной.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода. Бай.
2: Центр.

0: Реклама.
1: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.
2: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: центре первого.
1: Александр Лукашенко ориентирует депутатов на тщательное рассмотрение бюджетно-налогового пакета на 2027 год. Об этом по итогам доклада главе государства заявил журналистам председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Глава государства отметил, что 15 сентября начнется очередная сессия Палаты представителей, в связи с чем президент спросил о готовности депутатского корпуса к этой работе, а также о законопроектах. В понедельник Александр Лукашенко подписал указ о фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения. Документ призван урегулировать правоотношения в этой сфере и обновить действующие правила работы фондов. В указе четко прописано, что считается благотворительной деятельностью в здравоохранении, а также обозначен перечень лиц, которые могут участвовать в ее организации и финансировании. Александр Лукашенко на неделе встретился с председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным. На встрече обсудили совместную работу в машиностроении, а также соглашение о сотрудничестве «Норникель» и «БелАЗ», которые будут вместе выпускать машины для шахт. Предполагается, что альянс белорусского машиностроительного гиганта и российского металлургического концерна закроет внутренний спрос в России на новую подземную горную технику, обеспечит импортозамещение и минимизирует риски санкций. В Беларуси обновлена директива по общественной безопасности. Указ подписал Александр Лукашенко. С учетом современных рисков усилены подходы к безопасности, в том числе в виртуальной среде. Среди приоритетов – охрана порядка, информационная безопасность, борьба с экстремизмом и наркотиками, контроль миграции, защита от ЧС, безопасность дорог, экология и санэпидемблагополучие. Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко принял доклад государственного секретаря Совета Безопасности. В ходе встречи главе государства представили отчет о том, как проходит проверка боевой готовности соединений воинских частей внутренних войск МВД. Также в рамках доклада стороны обсудили актуальные кадровые вопросы, касающиеся работы вооруженных сил. Александр Лукашенко заслушал доклад Анатолия Исаченко, возглавляющего Могилевский областной исполнительный комитет. Значительную часть разговора заняла тема кадрового обеспечения. Глава государства уделил ситуации с кадрами и работе в этом направлении особое внимание. Еще одним самостоятельным блоком доклада стала подготовка к семинару, который намечен к проведению в Шкловском районе. В качестве площадки для мероприятия рассматривается один из местных райагросервисов. Репетиторов и детские кружки могут обязать получать лицензии. Александр Лукашенко в четверг поручил поставить точку в вопросе лицензирования дополнительного образования детей и молодежи. Новые правила должны защитить детей от недобросовестных участников рынка и создать равные условия для государственных и частных организаций. При этом президент потребовал не создавать лишних административных барьеров. Александр Лукашенко жестко высказался об остановке у белорусских границ в ходе рабочей поездки в Брестскую область. Президент в пятницу посетил полигон в Брестской области. Здесь проходят плановые оперативно-специальные учения войск связи вооруженных сил Беларуси. Главе государства продемонстрировали современные цифровые комплексы, которые помогают военным мгновенно передавать приказы из центра управления и координировать силы. Президент детально изучил эффективность представленных образцов. Все разработки оснащены отечественным программным обеспечением. После осмотра техники и посещения командно-наблюдательного пункта батальона Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: Центр.

0: Реклама. Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
1: Нет.
0: Это самые травмоопасные виды спорта.
1: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
0: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
2: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
1: Наличие страхового полиса.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Гер прогноза погоды, Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
0: В понедельник во всех городах вещания центра ФМ будет облачное исключение. Гродно, а там до плюс 18 с дождями. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже облачно. Пусть неделя будет продуктивной.
3: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Лето – время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Хэллоу машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей – зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Хэллоу. Хэллоу, Хэллоу, каршеринг Хэллоу. Крупнейший сервис аренды авто.
1: Минск, встречай! Историческое событие! Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.
2: Категория 6+.
3: Это

0: Женская редакция.
1: В библиотеке отделения ООН в Женеве подарена книга «Судьбы женщин. Судьба единой Беларуси». Вручение издания, которое состоялось с участием автора на Женевской международной площадке, было приурочено к Году белорусской женщины. Постоянное представительство Беларуси при отделении ООН в Женеве организовало для зарубежного дипломатического корпуса серию мероприятий, которые посвящены Году белорусской женщины. Как подчеркнула на церемонии вручения книги библиотеки ООН постоянный представитель Республики Беларусь при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская, нынешний год особенный – это год белорусской женщины, объявленный президентом Беларуси Александром Лукашенко. В день рождения Минска на площадке у Дворца спорта в столице прошла культурно-зрелищная программа «Минск моей души». Заслуженный коллектив Беларуси, духовой оркестр ГУВД Мингорсполкома представил программу «Женщинам столицы посвящается». Картина «Белта. Годы белорусской женщины» передана Костюковичскому краеведческому музею. В создании картины приняли участие жители и гости Дня белорусской письменности в Костюковичах. Финальные штрихи к портрету добавила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Мессейн дебютировал на лейбле Colorize. Французский продюсер Мессейн знаком и поклонникам по релизам на This Never Happened и совместными работами с Lane 8 выпустил двухтрековый EP на лейбле Colorize. Заглавная композиция Another Life записана с участием Sad Happy и сочетает теплые мелодии с эмоциональным вокалом. Второй трек с EP Shadows выполнен в более темном и интроспективном стиле, создавая атмосферу полного погружения. Этот релиз демонстрирует обе стороны творчества Мессейн — светлую и задумчивую. Слушай.

0: Белорусский трек. Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие. Моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет облачное исключение. Гродно, а там до плюс 18 с дождями. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже облачно. Пусть неделя будет продуктивной.
1: Погода. По материалу.

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
2: Ты в центре.
3: Центр.
2: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр-ФМ».

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
0: В понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет облачное исключение. Гродно, а там до плюс 18 с дождями. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже облачно. Пусть неделя будет продуктивной.
3: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Реклама.
1: Гороскоп на сегодня. У тельцов день будет удачным. Уходя из дома, они отключили все электроприборы. Водолеям стоит быть внимательными. Возможно, в одном из автономных пожарных извещателей села батарейка. Львам не нужно перекаливать печь. Ваша страсть к высоким температурам приведет к пожару. Открытый огонь не стоит использовать скорпионом. Он может сильно ужалить. Остальным знакам МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Телефон службы спасения 112.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Сальваторе Ганачи выпустил трек «Duck, Duck, Duck». Шведский продюсер Сальваторе Ганачи представил новую композицию «Duck, Duck, Duck», созданную специально для файтинга «Fatal Fury City of the Wolves». Трек был выпущен сразу после того, как персонаж Duck King стал доступен в игре. Сам Ганачи также является играбельным героем в этой вселенной, поэтому его связь с проектом выходит далеко за рамки обычного саундтрека. Композиция выдержана в темпе 135 BPM с диско-влияниями и элементами звукового дизайна игры. Слушай.

Релиз дня. Райнер Заненвелт, Ники Ромеро и СРС объединились в треке «Party». Три артиста из совершенно разных жанров техно, бигрум и поп-электроника встретились на одной записи. Их совместный трек «Party» вышел на лейбле «Feels on Acid» и сочетает мощные ударные синтезаторы и вокальную партию от бразильской артистки СРС. Композиция создана для фестивальных сетов и мгновенно задает высокий темп, объединяя энергию каждого из участников.

Бразилец Vintage Culture и Кевин Брауэр представили двухтрековый EP Selecta на лейбле Affairs. Заглавный трек записан с участием MC Tug of War и привносит в привычное хаос-звучание элементы регги и дэнс-холла, а второй трек Yoga продолжает эту линию. Для Vintage Culture, который известен своими масштабными фестивальными сетами, этот релиз стал еще одним экспериментом на стыке жанров.

0: дня.
1: Omnom и Tommy Genesis выпустили хаус-трек «Pressure». Omnom, известный по своему проекту Hyperbeam, объединился с канадской рэп-исполнительницей Tommy Genesis для записи трека «Pressure» на лейбле Insomniac Records. Композиция выдержана в темном тек-хаус-стиле, где сдержанный вокал Genesis становится главной движущей силой. Трек уже прозвучал в эфирах Ники Ромеро и Мартина Гэрикса, что подтверждает его потенциал на танцполы.

Messein дебютировал на лейбле Colorize. Французский продюсер Messein, знакомый поклонникам по релизам на This Never Happened и совместными работами с Lane 8, выпустил двухтрековый EP на лейбле Colorize. Заглавная композиция Another Life записана с участием Sad Happy и сочетает теплые мелодии с эмоциональным вокалом. Второй трек с EP Shadows выполнен в более темном и интроспективном стиле, создавая атмосферу полного погружения. Этот релиз демонстрирует обе стороны творчества Messein — светлую и задумчивую. Субтитры

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет облачное исключение. Гродно, там до плюс 18 с дождями. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже облачно. Пусть неделя будет продуктивной.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр ФМ. Начало часа представляет букмекерская компания «Макс Лайф».

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: мира. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете Центр FM, танцевальное радио Белоруссии. Далее радиошоу Rave the World с Алак. Rave the World Radio.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

слушаете Центр FM, танцевальное радио Беларуси. Далее радиошоу Rave the World с Алак. Rave the World Radio.

0: реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега-3, 6, 9, доступный суперфуд, белорусского производства, идеально для жарки, для заправки салатов. Полезно познакомиться. Рапсовое масло.
0: Ты в центре. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Трек Эйдам Бэйер Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: welcome to a very special edition of Group Therapy with us, Above and Beyond.
1: И это Group Therapy с Above and Beyond. Сегодня специальный выпуск номер 693, и он полностью посвящен предстоящему фестивалю под названием «Горч». Его лайв.

Вы слушаете специальный эпизод групп «Терапи» от «Above and Beyond» на Центр FM. Превью к лайнапу фестиваля «Горч».

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Ты в центре. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
2: С крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощь.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Вы слушаете специальный эпизод групп «Терапи» от Above and Beyond на Центр FM. Превью к лайнапу фестиваля «Горч».

официальном сайте centrfm.by.

0: открытые мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее радиошоу Spinning Sessions на Центре.
1: Категория 16+.
2: The world's biggest DJs.
3: That's right.
4: Let's go!
2: This is Spinning Sessions.
0: Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим и ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира.
2: This is Spinning Sessions.

Sessions, треки которой сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spin Records. Только на Центр FM. All night, try not to think of you.

сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spin Records, только на Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.